передаем сигналы точного времени на радио Чиплдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.

0: В эфире рубрика «Слушая классику» на радио «Чипльдук».
1: Краков. Зал городской филармонии. Концерт органной музыки. Прелюдия соль мажор. Амфитеатр. Фойе второго этажа.

О, что это есть? Холера ясно, он пш-пш-пш-пш. Ты ж, ух ты, чай, чай, чай.

Для отравившихся грибным чаем кармелита прозвучат следующие 5 композиций. Особое внимание просим обратить на номера 4 и 6.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили?
2: Мы дозвонились в Соединенные Штаты. Алло, hi, area code 484. Это какое побережье?
3: Это побережье восточное, это Пенсильвания.
2: Пенсильвания?
3: Пенсильвания, да. Чуть-чуть севернее Филадельфии.
4: Филадельфии.
2: Очень приятно, да. У нас давненько не было в онлайн-эфире
4: Пенсильвании.
2: Из Пенсильвании.
3: Недавно, я знаю, был Израиль. Я слушал.
2: Израиль. Радио. У нас регулярно.
3: Молодцы вы.
2: Регулярно.
4: Давайте какой-то музыкальный фрагмент.
3: Какой вы хотите?
4: О, хорошо. Вот, наконец-то, правильный слушатель. Какой мы хотим?
2: Вот тут мы озадачились.
4: Да, вот тут и сигару сейчас.
2: Вы нас расплох задали. Кофе, вы нам позвонили очень неожиданно для нас.
3: Да,
4: что же нам захотеть-то? Что же нам захотеть? Ну, только не кантри.
3: У меня тоже возможности ограничены.
4: А чем они ограничены?
3: Ну, во-первых, я в гараже.
4: Отлично. А может, вы заведете? У вас там что-нибудь? У вас есть что-нибудь там, что можно завести сейчас? И в смысле...
3: Да, то есть, ну вот, к сожалению, я...
4: Я имею в виду мотоцикл.
3: 6 лет назад, и поэтому немного вещей, которые я так слушаю.
4: Ну, а что вы слушаете?
3: И Аркадия Северного слушаю, и джаз, и ремеке, то есть какие-то вещи, которые соответствуют, наверное, моему возрасту.
4: Так, а завести у вас там вот мотоцикл есть в гараже?
3: Мотоцикл, машина, я только что приехал просто.
4: А можно ее завести?
2: По нашим заявкам, да, просим в программе завести автомобиль.
4: Да, можете завести, я хочу послушать, не стучит у вас?
2: Звук мотора.
3: Нет.
2: Какой автомобиль, какого бренда, как говорится?
3: У меня Mitsubishi Galant.
2: Mitsubishi Galant. Если сможете завести нам сейчас, то мы послушаем в программе по нашим заявкам звук мотора Mitsubishi Galant.
4: Я думаю, многие радиослушатели узнают, конечно, по характерным составляющим.
3: Слышите?
4: Что-то не заводится, по-моему.
3: Так она работает уже. Сейчас я поднесу к двигателю.
2: Тихая, убаюкивающая, бесшумная практически работа. Хорошо сработанного японскими руками или сборка какая-нибудь?
3: Это я уже поднес к самому двигателю.
2: Ну, совсем
4: издевается,
2: не слышно.
4: Издевается.
3: Алло, алло.
4: Да-да-да.
2: Да, но не слышно.
4: Ну, вообще не слышно.
3: Вы не слышите? Сори. Тогда претензии все к автомобилю.
2: Совершенно. Да-да-да.
4: А к выхлопной, может, трубе...
3: Сори, телефон я туда не буду.
4: Нет, ну не внутрь.
2: Не надо.
4: Да, кстати, поедете на Mitsubishi?
3: Да.
2: На Галанте. Ну, что, попутного ветра.
4: Да, не шумите там. Счастливо.
2: Пока.
3: Удачи вам.
2: Счастливо. Спасибо.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: А сейчас в эфире новости для людей с ускоренным восприятием информационного потока.
1: Quick News на радио Чипельдук.
2: Добрый день. В студии радио Чипельдук Ермолай Билибин. Новости. МГУ попал в список 50 лучших вузов мира. Московский государственный университет смог подняться на 35-ю строчку в международном рейтинге высших учебных заведений по специальности лингвистика. В упаковках от фастфуда содержится много опасных веществ. Такую информацию в ходе исследований получили ученые из Дании в ходе ряда экспериментов. Шиномонтаж на Ленинском. Скидки до 30% в сезонное хранение резины. Удобно, надежно, классно. Шуршание фольги и звон бокалов могут вызвать приступ эпилепсии у кошек. Ветеринары выяснили, что кошки очень восприимчивы к резким звукам. Частые раздражители могут вызвать глухоту у котов старше 15 лет. В России запустился синхронизатор рекламы, позволяющий синхронизировать рекламу сразу в нескольких каналах коммуникации: ТВ, радио, интернете и офлайн. Неизвестный вынес из банка Подмосковья 11 миллионов рублей. Майонез Шмайц всегда на вашем столе. Майонез Шмайц. Вкусно, надежно, быстро. Спорт. Сан-Антонио вновь вышел вперед в серии с Клиперс. Новость интернета. Facebook расширяется, запуская конкурента Skype и FaceTime. А зубная паста Колдрамет White очень хорошая. Рекомендуем Колдрамин White. Кондромел. Новости кино. Актер Эйс Баттерфилд может стать новым Человеком-пауком. Ранее на эту роль претендовали Нэт Вульф, Том Холланд, Тимоти Чалмет и Лиам Джеймс. Культура. Лев Толстой написал «Войну и мир». Лермонтов – это поэт. Убит на дуэли. Штирлиц играл Тихонов. Мюллера – броневой. Продолжаем. Это новости культуры. Жан-Клод Ван Дам – классный чувак. Пам-пам-пам-пам – написал Бетховен. Это были новости культуры. Доллар 51, а сейчас уже 55, а сейчас опять 51, а сейчас 60, нет, 57.30. Это был квик-курс доллара на сегодня на радио Чипельдук. И о погоде. Завтра ветер слабый до умеренного, без осадков, тепло, сухо, приятно. В студии радио Чипельдук был я, Ермолай Билибин. Увидимся, хотя я еще не ушел.
1: Quick News на радио Чипельдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты. Чипльдук. И так будет с каждым.

0: Сейчас в нашем эфире прозвучит песня для удачного выбора дыни.
1: А перед этим была композиция для рассматривания окон в вечернее время в доме напротив через морской бинокль.

0: разговорчики. Меня так просто не проведешь.
1: Гордилась прямая линия.

Eh bien, n'est-ce pas ?

Да здравствует Чип и Дейл! Первый в мире безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио!

0: Чипльдук. Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Яцукин в своей голове.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Прозвучала прекрасная мелодия для «Бега стримглав». Ну а следующий саундтрек для музыкального сопровождения модельной стрижки бездомных котов.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Так, продолжаем наш обзвон наших верных слушателей.
3: Подданных.
2: Так, сейчас попробуем. Так, это вот что? Это такое звонок у Дарьи. А Дарья,
3: Дарья,
2: у нас это очень интересный.
3: Дарья в Индии находится.
2: Это интересно. Алло?
4: Да.
2: Дарья?
4: Дарья.
2: Здрасте, вы на крыше или где?
4: Почему же на крыше?
2: Ну, если я не ошибаюсь, это вы у нас сбрасывали телевизор с крыши?
4: Да, здравствуйте, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Нет, я сейчас гуляю по Тверской.
2: По Тверской, по крышам.
4: Наслаждаюсь погодой. Да, прыгаю с крыши на крышу.
2: Ну, мы хотели узнать-то, в общем, что у вас в планах, вот как что вы хотите сбросить в связи с этой погодой и откуда?
4: Сбросить, я бы очень хотела на горящие леса что-нибудь сбросить большое.
2: На горящие леса, да.
4: Водоемчик какой-нибудь.
2: Да, неплохо было бы сбросить какой-нибудь Байкальчик на горящую центральную часть России, да.
3: А вот это милиция проехала или скорая помощь?
4: Мне кажется, вообще кортеж.
3: А, кортеж?
4: Тут такая просто небольшая пробочка, они решили объехать с помощью такого сигнализированного щита.
2: Ага.
3: Пресловутого смога нету сейчас?
4: Нет, нет, еще замечательно, вот голубой, видимость по приборам больше не ходит.
2: Но вообще это звучит как сумасшествие. Человек идет погулять по Тверской в Москве. Вот. Об эту пору это только ненормалы и маргиналы гуляют по центральному.
4: Нет? Нет, меня просто вышли, как мне нужно пройти из пункта А в пункт Б.
2: Из пункта А, ну просто по делам, понятно. Угу. А не то, что прогуляться, да, босиком по горячему асфальту.
3: Я, вы знаете, что рекомендую? Я в свое время со своей супругой просто вот взял и поехал с Комсомольской площади на экскурсию на жутком автобусе, знаете, по Москве. Будучи москвичом, и мы высаживались там, допустим, на Воробьевых горах. Можно было купить какие-то магниты, сувениры.
2: Это Кирилл, как коренной москвич, прикололся так вот. Он взял тур, вот этот вот автобусный, по родному городу. Да, я понимаю.
4: Кстати, вот у меня очень один такой, мне все друзья, которые коренные москвичи, никто из них не был в Мавзолее. Вы были в Мавзолее?
3: Нет.
2: Я был, причем был один раз в течение часа дважды. Это не бывало. Я был мальчиком.
4: Вас не выпустили?
2: Меня выпустили, да. Но я пролез просто дважды и очень внимательно посмотрел, запомнил.
3: А вы знаете, кто там лежит? Вы знаете, кто там лежит?
4: Ну, там лежит эта желтенькая мумия.
3: Нет, нет, конкретно. Кто, как зовут этого человека?
4: Владимир Ильич Ленин.
3: Нет, неправильно. Его зовут... Похоже, но его зовут на самом деле Василий Никандров. И да? Этот человек, да, этот человек исполнял роль Ленина в свое время в первых фильмах Бориса Барнетта. Вот, а потом, когда Владимир Ильич Ленин сгнил, это было в... В 1927 году. Вот тогда по приказу партии нужна была срочная замена, и Василий Никандров лег и, соответственно, на посту своем здравствовал, лежал до 1968 года, когда он своей смертью ушел от нас. Поэтому, если вы вдруг попадете в мавзолей, посмотрите, пожалуйста, на Василия Никандрова, на труп его, на его мумию, и, собственно говоря, и отдавать себе отчет в том, что вот какого человека мы, собственно говоря, почти все наблюдаем в течение долгих-долгих лет.
4: А вы серьезно или как всегда?
3: Нет, мы абсолютно серьезно, потому что даже, собственно говоря, мы недавно в передаче выступали, посвященной Владимиру Ильичу Ленину, и это абсолютно серьезная информация.
2: С неограниченной только безответственностью, но абсолютно серьезно, да. Но вообще, да, вот и светлое дело Василия Никандрова, пусть крепнет и процветает в веках, да.
3: Вот.
2: Живет и побеждает. Вот. И причем лежит он в жидкости, которая называется эфир, и поэтому он наш коллега, он тоже в эфире. Вот. Поэтому, да, он не испортится еще очень долго.
3: И знаете, вот эта известная фраза, что вы мне эту свинью подложили? Это же откуда пошла фраза? Это когда Василию Никандрову решили подложить Сталина, который, собственно говоря, как мы помним, в мавзолее-то пролежал какое-то время. И вот когда внесли его, он сказал, что я, говорит, в такой обстановке работать не могу, поэтому что вы мне эту свинью подкладываете? Либо он, либо я.
2: Кирилл, мы тебя сейчас выведем из эфира, потому что тут радио сталинистов, радиоперехват, вклинилось в наш эфир. Вот, они едут
3: опять?
2: Уже, выясняют,
3: опять?
2: Засекли твои координаты. Вообще, мы позвонили Дарье, а не тебе. Я хотел бы послушать что-нибудь от Дарьи музыкальное. Привет какой-нибудь. Что там на Тверской еще звучащего такого, вот так музыкального?
4: Еще звучащего?
2: Да.
4: Я могу... попробовать поймать какую-нибудь машину и попросить ее вам просигналить.
2: Так, ну тогда какую, Кирилл, какую ты машину хочешь? По нашим заявкам мы ловим машины, которые нам нравятся.
3: Андрей, конечно, хотел бы какую-то убитую старую советскую машину поймать.
2: Убитый Бентли какой-нибудь. Убитый Бентли есть там?
4: Убитый Бентли?
2: Да. Если нет, то убейте и попросите просигналить.
3: Андрей, я чувствую, что хорошая машина реже остановится. Если машина будет старая...
4: Хонда пойдет?
3: Не остановится, боюсь.
2: Да.
3: Мне кажется, что вот «Жигуленки» остановятся, потому что людям нужны там...
4: Добрый день, у меня к вам необычная просьба. Вы не могли бы 3 раза просигналить?
2: 6 раз, пожалуйста.
4: 6 раз.
2: 6.
4: Пожалуйста.
3: За 20
4: мне
3: рублей.
4: Очень нужно.
3: 20 рублей отдадите?
2: 6 раз.
4: Да. Вы могли бы? Представляете, не может.
2: Не может.
3: А потому
2: жаль.
3: Что не заинтересовали материально.
2: Начало 6-го сигнала соответствовало бы неточному времени на Тверской.
4: Добрый день, здравствуйте. Так. Вы не могли бы 6 раз просигналить? Пожалуйста, очень нужно. Вот, просят. Пожалуйста.
2: 2, 3, 5, 6. Дорогие друзья, начало 6-го сигнала ознаменовало, что в Москве 18 часов ровно, причем 37 минут. Вот такой неровный вот этот пип. А машина какая была?
4: А машина была Рено такси.
2: Рено такси, да. Вот
3: и
2: так.
3: бесплатно, заметим. Никак не заинтересован был водитель. Материально не заинтересован.
4: Абсолютно без.
2: Были сигналы желтого цвета, как вот в армии. Да, 3 сигнал к атаке, 3 зеленых свистка. А здесь 6 желтых гудков Рено.
3: Я помню фильм «Три долгих гудка в тумане».
2: Ну, туман будет к выходным, Кирилл, ты получишь его там за свои 120 километров. Вот. А Дарья, у которой никнейм Ку, вот, сейчас мы ее попросим 6 раз прокуковать нам Ку, и это будет 18:30.
4: А вам Ку или Ку-Ку?
3: Нет, нам Ку. Нам Ку. 2 раза Ку, малиновые штаны, я знаю. А вот 3 раза.
4: 3 раза.
3: 3 раза Ку, значит, 2 пары, то есть 6 раз Ку, 2 пары малиновых штанов.
4: То есть вы вдвоем в малиновых штанах сейчас?
3: Ну, мы одели.
2: У одного одна штанина, у другой другая.
4: Прекрасно. Ну тогда Ку.
2: Ку. Начало последнего. Соответствовало 18:38 минутам в Москве на Тверской. А Дарья просто, как сказать, кавалерист-девица просто, потому что она сбросила телевизор с крыши 16 этажа. Это я напоминаю, у нас уже был такой звонок с ней. И планировала сбросить, мы ее подбивали, сбросить рояль. Но сейчас в связи с погодными условиями хотела бы сбросить некоторый компактный хотя бы водоем на торфяные пожары. Вот. Ну что ж, тогда, значит, дальше будем ловить Дарью на других улицах. Может быть, Дарья выйдет куда-нибудь на Шан-Зелизе или где-нибудь на...
3: Пикадилли.
2: Да, или 42-ю стрит, и там будет остановить машину, мы будем звонить и в прямом эфире передавать сигнал точного времени. Даш, спасибо огромное. Счастливо дойти, куда направлялись. Вот.
4: Да, вам спасибо.
2: Ага,
4: всего
2: и до скорых встреч.
3: В связи.
2: Ага, да. Есть, пока.

0: Истории за кадром.
1: В 1895 году Огюст Люмьер, который вместе со своим братом Луи изобрел кинематограф, дал одному юноше, заинтересовавшемуся его устройством, такой совет. «Вы должны быть благодарны, молодой человек, что это мое изобретение не продается, ибо оно неминуемо испортило бы вам жизнь. Его, конечно, можно использовать некоторое время в качестве научного курьеза, но не более того. И поверьте, никакой коммерческой ценности оно не представляет. Кто бы сказал тогда, на заре кинематографа, его великому изобретателю, что мировые кассовые сборы фильма «Аватар» составили почти 2 миллиарда 800 миллионов долларов. Да, жалкие гроши, мсье Люмьер.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

В одном, по крайней мере, мужчины и женщины сходятся. И те, и другие не доверяют женщинам. Генри Луис Менкен.

broke, pieces all over the floor. Pick me up, put me in your pocket. I'm in your pocket. Take me home, take me home. Keep me warm. По заявкам пешеходов, переходящих Тверскую улицу города Москвы в час пик по подземному переходу в районе Триумфальной площади, прозвучала эта мелодия. А сейчас в эфире страстные ритмы воронежской кадрили.

Чипльдук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.

0: Радио Чибальдук. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире радио Чипыльдук, и у микрофона с новостями Прохор Степанов. Посольство Мексики в Российской Федерации значительно сократило время рассмотрения визовых заявок россиян с срока до 12 дней, сообщил посол Мексики в России Альфредо Перес Браво. Как сообщил дипломат, по статистике посольства в этом году будет выдано около 6500 виз. По словам посла, власти Мексики не только приветствуют рост туристического потока из России, но и приток российского капитала в мексиканскую экономику. По его словам, в последние годы гостиничный бизнес в Мексике активно развивается. Кроме того, в последние годы в стране развивается система так называемой «морской лесницы», когда турист может путешествовать на яхте вдоль побережья по желанию, останавливаясь в отелях через каждые 50 морских миль, сообщил Альфредо Перес Браво, передает РИА Новости. На сегодня это пока все. Это был краткий выпуск новостей. С вами был Прохор Степанов. Будьте здоровы и желаю удачи.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.
2: Вадик Дройда, регулярно пытающийся таким образом контролировать наш эфир. Вот и сейчас у него в очередной раз ничего не получилось.
3: Вот и следующий трек тоже можно попробовать промяукать по-кошачьи.

0: там жрете, чипыльдуки?
1: Да, дым-дым, помаленьку.

0: Устройства и механизмы народов мира.
1: Часть 72.
2: VIP-карусель бизнес-класса при элитной гостинице для домашних животных на Рублево-Успенском шоссе. Московская область, 2006 год. Жуковка Плаза, воскресенье, 10 часов утра. Репортажная запись.
1: Новый эксклюзивный сервис относительно недавно входит в дисконтный пакет VIP-услуг для четвероногих питомцев. Клиентов пока немного. И услугами нового аттракциона «Merry-Go-Round» Рублевка пользуются пока лишь первые посетители.

0: Цыпин-дук.
1: Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук.
0: Цыпин-дук.
1: Цыпин-дук.
2: Чипльдук. Радио будущего.
1: Цыпин-дук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
4: Алло.
3: Уже алло. Василий. Алло, Василий.
5: Ну вы что, и сразу отвечаю?
3: Ну так и
4: ну,
3: что?
4: Конечно. Отвечайте,
3: алло. Василий. Алло, Василий. Радио Чипыльдук вас беспокоит.
4: Это не Василий.
5: Кто? Кто?
4: Василий?
3: Вы Василий или нет?
5: Нет.
3: Подождите, ну вот номер 908.
5: 8, это мой номер.
3: Ваш номер. Так, а вам ничего не говорит радио Чипыльдук?
5: Нет.
3: Вот оно с вами говорит сейчас. Есть такой интернет-радио Чипыльдук.
4: Как же ваш телефон-то мог попасть к нам попасть?
3: В базу? У нас есть рубрика по нашим заявкам. И нам присылают номера люди, которые изъявляют желание с нами пообщаться. Вот мы думали, что это от вас номер.
5: Нет, я не посылал вам ничего.
3: У вас написали про вас Василий 50. Может быть, вам полтинник?
5: Нет, мне уже 64.
4: Если можно, пару минут. То есть вы не Василий, и вам 64. А как вас зовут?
5: А зачем вам?
4: Да нет.
3: Вы можем... не пугайтесь, это вы все равно останетесь инкогнито. Все равно никто не знает ваши координаты.
5: Ну и что, будете мне звонить?
3: Нет, это последний раз, мы вас обещаем точно, что такого больше не повторится.
4: Какую музыку вы слушаете? Просто хотим узнать.
5: Я никакой не слушаю. Сейчас, в данный момент.
4: А вообще?
5: А вообще разные. В машине еду, авторадио обычно. Да?
4: Ну что же, с наступавшими вас со всеми поздравляем.
3: Да, будем знать, что, в общем, наш ближайший конкурент – это авторадио. А Василию 50 привет передавайте, если вдруг обнаружится какой-то такой товарищ.
5: Нет, у меня такого даже друга Василия.
3: А вы найдите такого тогда и поздравьте его.
4: Здоровья вам и удачи на дорогах.
3: Да, на весь год удачи, да.
5: До свидания.
3: Да, спасибо. Всего доброго. Ну, а мы только можем пожелать всем нашим слушателям.

0: Родителям все-таки тоже.
1: 64 года.
0: Дожить, да, почти нового возраста.
1: На машине.
0: Василий 50, если вы нас слышите, зашлите новый какой-то свой позывной, только назовите уже другие цифры.
1: Короче говоря, то, что вы прислали, это не то.
0: When I'm 64. Вот, вот что надо, кстати, поставить. Вот это мы сейчас и сделаем. Пока.

Mrs. Miles, I want you to dig this group of bears called No Jazz.

Данная композиция прозвучала для сменных экипажей аэросаней «Кировец» на трассе Абакан-Тайшет. Продолжаем музыкальную программу.

0: Страничка поэзии на радио Чиплидук.
1: День суббота, охота прокатить тебя до утра. Всего-то охота развести на обещание долгое первое свидание. Хотя на этот раз мне уже все равно. Ты один такой прекрасный, только не влюбленный. Классный, жалко, что зеленый, красный огонек запрета. Классный, полюблю за это. Ты ни много, ни мало, так всего-то на один раз. Упало, пропало странное мое желание долгого первого свидания. Хотя на этот раз мне уже все равно. Ты один такой прекрасный, только не влюбленный. Классный, жалко, что зеленый, красный огонек запрета. Классный, полюблю за это. Классный, только не влюбленный. Классный, жалко, что зеленый, красный огонек запрета. Классный, полюблю за это. Странное мое желание долгого первого свидания. Хотя на этот раз мне уже все равно. Ты один такой прекрасный, только не влюбленный, классный, жалко, что зеленый, красный огонек запрета, классный, полюблю за это, классный, только не влюбленный.

0: Передаем сигналы точного времени на радиочипальдук. Начало шестого оранжевого сигнала, следующего за предыдущими пятью зелеными и красными сигналами, соответствует точному времени на классном радиочипальдук.
1: Зеленый, красный, зеленый, красный, зеленый.

0: Это был трек, в такт под который обычно хочется расшатывать зуб.
1: Не у себя во рту, конечно, а у временно усыпленного крупного хищника.
0: Тем, кому это удалось, понравится следующая композиция. Для быстрого бега.
1: После пробуждения вышеупомянутого животного.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: В Казань звоним?
3: Да.
2: Радио Чапыльдук в прямом эфире. Звоним Максиму или Лене. По-прежнему Кирилл и Андрей.
4: Пока нас никто не радует.
2: А вот Лена подошла. Леночка, добрый вечер.
5: А вам Лену надо?
2: Нет, можно Максима.
5: Это Максим, хорошо.
2: А Лена рядом?
5: Лена рядом, да.
2: Давайте ее тогда.
5: Сейчас я найду. Лен!
2: Лен!
5: Занята.
2: Занята?
5: Да.
2: А что она делает? Я прошу прощения, что она делает? Это очень важно.
5: Она просто в ванной.
2: А, в ванной.
5: Ну, сейчас она уже уходит.
4: Ну, давай тогда я поговорю. Ты хотел поговорить с Леной, а да. Я поговорю с Максимом. Максим, а вы сейчас не очень заняты? Вы не в ванной?
5: Я не занят.
4: Не в душе, не в ванной?
5: Нет.
2: А где вы?
4: Yes.
2: Он понял, где он. Вы в Чапыльдуке.
4: Вы в прямом эфире, вас слышат на всех широтах и долготах.
5: Здравствуйте.
4: Поздравляем.
2: Единственный, кто вас не слышит, это Лена, и то, потому что она в ванной.
4: И мы знаем, что попали в город Казань. Я не знаю, как по-татарски будет поздороваться правильно.
2: Как вы пережили вчерашнее унижение от Локомотива?
5: А я не болельщик.
2: Значит, мы не в Казань попали.
4: Ну что, ты тоже болельщик, а я нет.
2: Мне кажется, все там должны болеть. Ну ладно, Максим, тогда что?
4: Ну тогда до свидания.
2: Тогда все. Покедова.
4: Нет.

0: сейчас я буду искать.
1: Будете искать.
2: Это процесс длительный?
1: Вот жалко, что Лены нет, потому что Лена, пока вы ищете, нас бы развлекала.
2: А, ну вот все тогда.
1: Она может нас уже развлекать. Вы пока ищите татарский...
2: качественный рэп.
1: Рэп, хип-хоп.
2: А мы с Леной будем говорить.
0: Давай, Лен.
1: Лена.
0: Тебя зовут.
1: Леночка.
0: Лена, подожди.
1: Два приятных мужских голоса.
2: Таких импозантных. Надо спросить. С легким паром.
3: Да-да-да.
2: С Лена. Легким паром.
1: С легким паром.
3: С легким паром?
2: Нет, а мы не в ванной.
3: Ой, вам уже что-то поставили.
2: Нам уже что-то поставили.
1: Как и все мы? То есть мы. А поговорить?
2: Так, а пообщаться?
1: Ну, хорошо.
2: Да ладно.
1: Ладно. Лена, мы еще перезвоним, у нас длинные руки.
0: Слышно?
1: Слышно, да. Что мы слушаем?
0: Сейчас мы убавлю.
2: Ну, а прибавить надо?
0: Прибавить надо?
2: Конечно, конечно.
0: Во-во-во.
1: Но вы нас не кидайте, а то если это композиция минут на 15.
2: Что это за пьеса?
1: Ну, что-то татарское. Итак, из города Казани от Максима и Лены, которые с легким паром, звучит.
2: Гитарная такая пока зарисовка.
1: Зарисовка. Этническая казанская
2: гитарная
1: зарисовка.
2: Казанская зарисовка. А Локомотив-то выиграл в Акбарса, выиграл в Акбарса 3-0, а Локомотив-то... Так.
1: Вау!
0: Алло. Как?
1: Ну, вполне достойно. Зажигает, вставляет, что еще.
0: Давайте я могу поставить более татарскую песню «Куделек».
2: Еще более татарскую?
1: «Куделек».
2: «Куделек».
1: Из Казани, от Максима.
2: Это как переводится, «Куделек»?
0: Бабочка.
2: Бабочка, отлично.
1: «Куделек», «Мотылек».

0: Ага, очень трогательно. Жалко, слов не знаю.
1: Нет, это все то же самое. А Локомотив выиграл от Барса
2: 3-0.
3: Гениально. Просто вот то, что мы ждали сейчас здесь, в Москве, в эту минуту, в этот час, просто вот в эту погоду. Просто вы нас, ну, ублажили.
1: Даже не отличный звонок. Вы знаете,
3: вот,
1: Максим,
3: давай, вот
1: надо
3: лучше
1: сворачиваться,
3: хорошего, да, да,
1: давайте
3: да,
1: сворачиваться.
3: Да. Максим, мы лучше еще вам тогда позвоним. Ну, Лене привет обязательно, с легким паром, чтобы не простудилась.
2: Да,
1: да.
3: Вот, пусть готовится к нашему неожиданному звонку.
2: Даже ждать перестали.
1: А когда вы начали ждать?
2: Ну, месяц, два, наверное.
3: Два. Зачем? Тут люди два года ждут.
2: Плейлист составили.
1: Да. Плейлист составили? Отлично.
3: Да. Вы знаете, у нас заявок тут несколько тысяч. Это
1: нас
3: да,
1: не
3: большая честь.
1: 17 человек работает, только по переписи.
2: Ну, повезло нам, значит.
1: Ну все, было бы очень здорово еще раз с вами.
3: Нет, правда, очень хорошо.
1: Да.
3: Все, хорошего вам вечера.
2: Спасибо, до свидания.
1: До свидания.

0: Если вы любите, а главное, умеете унавоживать свой приусадебный участок, для вас прозвучит следующая песня.
1: А наш предыдущий трек прозвучал для тех, кто любит в свободное время Вадима Валерьяновича.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Соображение номер 61. Когда Рик сказал мне, что у него проблемы с женой, я рассмеялся. Не из-за него, нет, а из-за одного анекдота, который я вспомнил. А я рассказал ему этот анекдот, но это его не особо рассмешило. Такой вот он друг.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-Льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Любопытный факт.
1: Интересные истории про детское кино и мультфильмы рассказывает мальчик Боря. Борис Борисович младший, 3 годика.
2: Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что в мультике Винни-Пух идет в гости. Винни-Пух — это зайчик с вилкой, а Пятачок нет. Папа, а что, бывают свиньи-вампиры?
3: Свиньи-вампиры?
4: Ага, да. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум.

Чипльдук. А смысл?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: как выяснили филологи, стихотворение Николая Некрасова «Сеятелем» написано дактилем.
1: А стихотворение Максима Горького «Песня о буревестнике» и «Песня о соколе» птеродактилем.
0: Задумайся!

В нашей любимой рубрике «Музыка не для вас» прозвучит песня для паучка, который ткет сейчас паутинку в углу вашей прихожей.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

Вы прослушали избранные места из музыкального наследия суматранских охотников на большую белую пипу. Оставайтесь с нами.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 12 часов 12 минут.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное. Эластичное. Транспарентное. Волатильное. И молодильное. Радио.

0: разговорчики.
1: Так низко пасть. Презрительно сказал динозавр, увидев крокодила.
2: Ну да, пасть низко у меня, и что?

Есть только один способ узнать, честен человек или нет. Спросить его об этом. Если он ответит «да», значит, жулик. Граучо Маркс.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
4: Алло, а можно Диму услышать?
3: А перезвоните мне через 2 часа, я сейчас занят концерт.
5: А на каком концерте, Дима? Бога ради. Что за концерт?
3: О, радио Чипульдук?
5: Да, правильно, да, какой концерт? Давайте послушаем вместе.
3: Давайте.
5: Что за концерт?
3: На КВН сижу.
5: КВН, давайте посмеемся.
4: Это второй раз мы уже попадаем. Давайте, комментируйте, что там происходит. Шутку какую-нибудь цитируйте нам быстро.
3: Разминка идет.
5: Разминка.
3: Вот, сейчас слушайте, вопрос будет.
4: Так.
5: Аплодируй.
4: КВН на радио Чипульдук.
3: Алло,
4: Дмитрий.
5: Включение из зала.
4: Значит, что это был за вопрос-то?
3: Вопрос, где курить бедным детям? Ну, потому что 1 июня идет закон, чтобы нельзя было курить.
4: Ага. Где курить бедным детям? И ответ был какой самый остроумный?
3: Сейчас.
6: Ну, собственно, вопрос, где 1 июня курить бедным детям? Ну, бедным в Турции, богатым на Мальдивах.
5: Бедный в Турции, богатый на Мальдивах. Ну, смешно, Андрей.
4: Хорошо.
5: Все логично, хорошо.
4: Да. Ну что, Дима, спасибо, очень здорово. Тогда не будем отрывать. Когда будет уже там конкурс капитанов, мы вам еще раз тогда наберем.
3: Ну, ладно, всем привет. Люблю радио Чипульдук.
4: Все, мы тоже. Все, любим КВН ваш. И пока.
3: Пока.
4: Удачи.

Прозвучала музыкальная композиция, способствующая быстрому росту околоцветника простого чашечковидного. А вот замену шайбы сливной пробки при ежегодном ТО 30 тысяч мы советуем вам проводить под композицию, которая сейчас прозвучит.

0: Понял?
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
2: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Читая страницы классики.
1: Андрей Кнышев. Коктебель. Рассказ пожилого экскурсовода. Запись 1987 года.
2: Коктебель. Кто не бывал здесь, кто не лазал вверх-вниз по его каменистым кручам, чуть забрезгует рассвет, поднимите руки. Вон отсюда. Только за последние 4 года Вздравница отдохнула друг от друга 1,5 миллиона человек. Город-курорт, город-труженик, город-музей. Неверно было бы сказать, что его история уходит глубоко вдаль. Нет, она уходит далеко вглубь. У римского историка хитросплетение. Находим, что сюда забредали еще аркадские пастухи, влекомые скотом. В допотопное время в гавань заплывали за золотым руном аргонавты. Плывший с ними в трюме Публий Овидий Насон грядущий писал об этом в своих «Мухоморфозах». «Здесь были в поисках руна, руна здесь нету ни хрена». Перевод Марианны Сапшвант, что существенно. Так, пройдемте дальше. А Коктебель воспет. Здесь, в брызгах прибоя и слюны, читал свои вирши безумный офтальмон Напалков. Это его записал Грум Гржемайло-младший. Помните? «Я каждый камень, Коктебель, в тебе пометил, как кобель». Перевод Эльвиры Штюрк-Фельглоссен. Поэтический сборник «Содрогнись в поцелуи». Санкт-Петербург, 1912 год. А заехавший на пироги к трюмощеву Финтельпляц так и не вставил в 6-ю строфу своего некроакростиха, подсказанную ему Упырьевым, рифму «Терпсихора Пепсикола». «Богата природа края. Граф Ланской любил пошуровать здесь в зарослях можжевельника и полакомиться винными ягодами с дамочкой. Частенько, — вспоминает сторож императорского заказника колхоза царя коммунизма Михей Трушка, — частенько держал я на прицеле своего бердана егонные панталоны цвета тела испуганной нимфы». А вот на этих грядках работал на уборке укропа и инжира еще Александр Сергеевич Пушкин, когда сукин сын был еще маленьким послушным пионером. Каких-нибудь 4-5 тысяч верст не дошел сюда Пржевальский со своей «Пржевалкой». Заслуженной, если не народной, популярностью пользуются местные минеральные воды, бьющие здесь ключом из трубопровода Ессентуки, Жни, Ёжгород, Коктебель. Обливался этой водой по утрам еще мамин сибирюк, лечивший здесь свою сибирскую язву. Трохи оклемался, кажись, полегчало. Запишет он в своем дневнике за день до кончины. Вот далеко не полный перечень букета болезней, от которых исцелил коктейль Минвод Коктебеля. Здесь лечат страдающих малярией, неправильным прикусом, сепсисом пуповины, с глазом, блаженностью, пляской святого Витта, синдромом Альцгеймера, грыжей шморля, рожей профессора Потапова, воспалением хитрости, тихим сапом, политической близорукостью, шалгемой, прихлюстом, внезапным встрепетом, майской вопью, ломотой, сухоткой, чесоткой, усушкой и утруской, перемедью, гнойным бзиком, глопотомой, ебедью, лебединым хнырсом, туфтофлой, хроническим свербитом, гугнусным агаканьем, коленной подзадью, сапелью весенней, нечаянным ветрогоном, гиенной припоминухой, юрайским гипом, мочеточным ударом в голову, бубонами, угрями, цыпками, инклюзивной порнухой, кишпячной кишелой, а не сварением яичек, расхряслостью среднего уха, свищом макушечным и многими-многими другими. В 1914 году под Кривым Таганрогом в клозете императорского литерного был обнаружен едущий в Коктебель зайцем Орехов Зуй. Остаток пути он проехал уже, зачепившись подтяжками за буфер, по левому рельсу на правой пятке, смазанный бараньим жиром. Так и доехал он, безвестный, босоногий, с батоном финского сервелата под мышкой и орехом за щекой. С тех пор Зуя здесь знают все. Его бил каждый. Посмотрите направо. Некогда кустистые, а ныне поджарые лысоватые холмы, напоминающие чем-то горы Эстремадуры, облюбовали планеристы. Около 1500 разбивается их здесь ежегодно. Вот почему на одном из холмов в братской могиле покоится прах местной тёлки-рекордистки Нюры, погибшей от руки предателя, пастуха Максима Бруцеллёза, подрезавшего стропы её дельтаплана. А на соседнем холме с отметкой высотка 54, в тени под ракитой, подложив под голову томик Жуковского, а под ноги том своих стихов, чтобы было повыше, Шалтырин любил, бывал слушать, как в листве кроны чирикают воздушные поцелуйчики, коих прикармливал он засахаренными фигами. В 15 веке сюда приходят гешпанцы стрельнуть папирос. Иудея пытается обосновать здесь свою Палестину, но безуспешно. А в 1792 году город посещают королева Елизавета и герцог Фердинанд. Тут в Малахитовом зале главы государств Австрии и Франции подписывают договор о ненападении Венгрии на Турцию. Братья Алексей и Максим Горькие, находившиеся до этого на капремонте, прибыли сюда морем, когда сломали себе левую ногу. В тенистых аллеях парка они любили околачивать костылем с грецких орехов жареные каштаны. С бутылкой непочатого шипра за пазухой и болтающейся из-под фалт-фрака парикмахерской грушей шлялся с утра до вечера по местному маликону здешний бутлегер Тимка Плафон. Море здесь своеобычное, то спокойное, гладкое, а то вдруг нет. Старожилам особенно памятно цунами 1929 года, после которого никого из них в живых не осталось. Коктебель – излюбленное место высадки зарубежных шпионов-аквалангистов. Об этом свидетельствуют их чучела в местном краеведческом музее. Об этом поведал нам и начальник погранзаставы, полковник Исаак Погранзон. Их привлекают здесь красота, романтика, прозрачность голубой воды, в которой их косяки хорошо видны. В 1958 году постановлением Крымского полезного совета решено было отдать солнечные пляжи бухты под лежбище котиков. Однако тупые и своенравные твари почему-то облюбовали холодные скалы земли Франца Иосипа Кобзонов, которые также бывали тут зачем-то. А вот перед вами тоже очень интересный объект. В местном ломбарде пылятся милые сердцу вещицы, которые будут распроданы в эту же пятницу через много-много лет на лондонском аукционе «Сотбис». Например, такие, как пуговица от жилета Уинстона Черчилля, попавшаяся в пельмени посетителю кафе «Маринка» в Экотову, фельдеперсовый чулок Греты Гарбо, в котором Грета в последнее время хранила свои сбережения, пломба из зуба Бири, которой была опечатана квартира Ежова, коллекция пенковых трубок, 139 штук, со слюной Шаляпина, Комиссаржевской, Саввы Морозова, Анны Павловой и собаки Качалова, клюшка Дзурилы, монокль Гогенцоллерна, палочка Коха, азбука Морзе, микрофон «Жучок», установленный в нужнике Центрального дома литераторов для подслушивания их задних мыслей, шашка «Батьки Махно», взятая за фуку батьки конармейцем Сидельниковым, белые носочки Майкла Джексона, ненадеванные 3 штуки, набор геморроидальных свечей, 70 штук, с юбилейного торта маршала Л. И. Брюкина, экслибрис писателя Кошкера с надписью «Из книг Булгакова», ресничка Эйзенштейна, фонограмма с записью знаменитого гоголевского смеха около 3,5 часов звучания и многое другое. Но вернемся все же в наш Коктебель. Проходите, проходите, товарищи, да. Регулярно гулял вот здесь по кромке берега в своей простреленной шинелке Петр Николаевич Врангель, пока не был сброшен в Черное море регулярной Красной армией. Долго дрейфовала в суровых широтах мужественная полярная станция СП-21, пока не сдрейфила именно сюда. В 1906 году девственную тишину Судакской шоссейки вспорол первый реанимобиль, привезший на отдых первого крупного царского чиновника и 2 ящика клизм с оказией. Здесь учился мыслить нешаблонно Шпенглер, Горяев снюхался здесь с Шуваловым. Поговаривают, что в доме номер 2 по улице Фрунзе за ситцевыми занавесками коротает остаток дней Мартин Борман со своей боевой подругой Матильдой Шмуц. «Непочатый край!» — так отозвался о тутошних местах Никита Хрущев. «Город-курорт, город-труженик, город-музей». Любят здесь отдыхать и молодежь, и старики, и женщины, раненые и дети. Красивый вид открывается на город с бухты и барахты. А широко и вольготно, словно куртизанка на оттаманке, раскинулся на побережье бухты пионерлагерь «Искорка». А дальше повдоль заборчика гликось притулились плечуком друг к другу профилактории завода «Йоксельмаш», турбаза торговой фирмы «Внешпосыл нафиг», пансионат колхоза «Красный миллионер», валютный пионерлагерь «Березка». А в будущем край еще более расцветет. Гостеприимно распахнут свои двери «Лепрозорий», «Виварий», ведомственный дурдом Союза композиторов, санаторий мясомолочного направления, ветеринарная лечебница для алкоголиков, акварий, колумбарий 4-го главного управления и венерологическая грязелечебница гоп-концерта. Сюда хлынут тысячи лимитчиков, проходимцев, иждивенцев и бездельников. Качество обслуживания подскочит ровно в 2,5 раза. Одним словом, добро пожаловать в Коктебель, в этот райский уголок. Дур.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В эфире несвежие новости. Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона Арсений Мухин и Илья Ярцев. В этом выпуске мы продолжаем обзор несвежих новостей из старых газет минувших дней в необычном формате на сей раз. Дело в том, что у нас кончаются старые газеты, и мы решили обратиться к каким-то другим загашникам информации. Например, там, где хранится старая обувь.
4: Да,
3: как вы знаете, чтобы эта старая обувь не скручивалась при долгом хранении, в нее обычно набивают старые газеты. Это-то нам не нужно. Это целое для нас сокровище. Ну что, давайте будем извлекать эти газеты, расправлять их,
4: так,
3: и попробуем прочитать, что в них было интересного.
4: Давайте, начинайте, Арсений.
3: Вот, например, Илья, извлеките аккуратно газету из вот этих вот коричневых штиблет с железными набойками. Что там пишут в этом издании?
4: У меня газета «Южные горизонты». Я даже не знал такой, что она есть.
3: «Южные горизонты».
4: На 12-й странице актер Владимир Демченко.
3: Так.
4: «Новая роль дает мне возможность похулиганить».
3: Да, вот что это за роль была?
4: Это 12-я страница, ее здесь нет.
3: Значит, мы приглашаем наших зрителей посмотреть вот эту постановку, где этот актер играет эту роль. Такая полезная информация. Мы же должны что-то интересное, полезное, для наших слушателей.
4: Необычный дизайн детских садов.
3: Хорошо.
4: Капитал для счастливой мамы.
3: Хорошо.
4: Но, так, вы знаете, вот сканборд опять.
3: Так, а вот смотрите, здесь у меня информация о том, что, значит, школьники из технопарка «Мосгорбаш» стали лучшими на всероссийском конкурсе. Знаете, вот мы же не знали этого. Что бы мы делали, если бы мы не достали вот эти вот оранжевые, ну, строго говоря, светло-коричневые ботинки модные мужские.
4: Вот у меня
3: со стершимся названием бренда, я даже не знаю, какой фирмы. Так, ну вот еще здесь у меня старые кирзовые сапоги. Вот у меня рука уходит прям туда, до плеча. Какие-то новости разворачиваем и читаем. Болят суставы? Тогда вам в фирму «Здравствуй». Также предъявителю объявления скидка 10%. Если кто-то захочет купон, вот у нас есть эти старые газеты, которые мы достаем.
4: Все-таки есть ощущение, что какие-то они не до конца старые, что ли.
3: Ну, значит, это все-таки не совсем про нафталинные, так сказать, какие-то антресоли.
4: Вот, хорошая статья «Дети открыли Китай». Что же это большая статья? Ну, школьники
3: хорошо.
4: В общеобразовательном комплексе 16-36 сейчас организован. Один из лагерей московской СМИ изучают китайский язык.
3: Так.
4: Вот совершенно, кстати, правильно, уже давно такая правильная инициатива.
3: Так, Илья, подайте мне, я вижу, вот валенки у вас старые.
4: Вот,
3: да,
4: эти?
3: Вот эти, подайте.
4: У меня их две пары, могу вот эти.
3: А вот эти вот, которые пониже, коротенькие, вот эти вот, пожалуйста.
4: Возьмите.
3: Да, так, я вот достаю отсюда, из этих валенок, газета. Но оно тоже, видимо, судя по всему, не очень старое. Значит, здесь такие вот оповещения о проведении публичных слушаний. Да, публичные слушания представляются в Донском районе. Проект планировки территории района Донской. Период проведения экспозиции указан, значит, с ноября по декабрь также. Значит, также здесь вот слушание... Выходные дни с 12 до 17 часов слушания. Вот, можно посетить было эти слушания.
4: Я шагаю по районам, буду проверить Братеева, сотрудники жилищника.
3: Хорошо.
4: Заменили грязный песок на детский площадку.
3: Отлично.
4: Уроки пения мадам Лапланш. Лапланш, что это за мадам? Самое главное, увлечь ребенка языком музыки. Ну что же, совершенно правильная мысль. Вот 2017 год, еще до пандемии. И вот фотография отчетного концерта под руководством Елены Лапланш. Будем надеяться, что он до сих пор увлекает детей языком музыки. Соответственно, прошло 7 лет. Этим детям уже сейчас...
3: Илья, скажите, а вам вообще нужны валенки, если вот мы говорим об обуви? Вот мы заинтересовались газетами, мы совершенно не обращаем внимания на обувь.
4: Но если они подшиты,
3: они подшиты, старенькие, но подшиты.
4: Ну, подшиты.
3: Вы возьмете их себе, да?
4: Сейчас такое время года, когда они должны еще немножко подождать.
3: Подождать, хорошо. Но главное, что они не пропадут, мы все это... Потом аккуратно скомкаем все и рассуем обратно в эту же обувь. И, может быть, наши потомки уже будут извлекать эти же газеты, читать на Чепельдуке новости через много лет. И тогда это действительно будут очень старые новости, правильно?
4: Зябликово под присмотром врача. Целый район под присмотром врача.
3: Вот так, это хорошо. Это вы достали из вот этих розовых тапочек с помпоном, да?
4: Ну что, автомобильное движение на улице Тюфелиной рощи ограничено до 21 июля в связи с проведением дорожных работ. Дорогие друзья, с вами были Арсений Мухин
3: и Илья Ярцев. До новых встреч, друзья, в нашей программе «Несвежие новости».

0: В помощь тем, кто пока безуспешно пытается иголкой вытащить занозу из второй фаланги второго пальца левой ноги, мы настоятельно советуем послушать песню, которая прозвучит послезавтра в полдень на радио «Чипльдук». А сейчас немного музыки.
1: Передаем сигналы точного времени на радио «Чипльдук». Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: И теперь несколько слов о спорте. В Японии на острове Хонсю открылся первый чемпионат мира по харакири.
1: А ты что, дуя?

По заявкам анонимных алкоголиков Петра Куздрина и Степана Старцева в эфире радио «Чипальдук» мы предложили вашему вниманию концептуальное сочинение «My heart is broken» – «Мое сердце разбито» в исполнении болельщиков фан-клуба сборной России по синхронному плаванию. Не уходите с сайта.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет радиостанция.
1: Добрая.

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым.
1: Венедикт Ерофеев. Москва. Петушки.
2: Коктейль «Слеза комсомолки». 1969 год. Лосьон «Лаванда» 15 грамм. Лосьон «Вербена» 15 грамм. Одеколон «Лесная вода» 30 грамм. Лак для ногтей 2 грамма. Зубной эликсир 150 грамм. Лимонад 150 грамм. Приготовляемую таким образом смесь надо 20 минут помешивать веткой жимолости. Иные, правда, утверждают, что в случае необходимости можно жимолость заменить повеликой. Это неверно и преступно. Режьте меня вдоль и поперек, но вы меня не заставите помешивать повеликой слезу комсомолки. Я буду помешивать ее жимолостью. Я просто разрываюсь на части от смеха, когда вижу, как при мне помешивают слезу не жимолостью, а повеликой. Коктейль «Слеза комсомолки».

0: Новое слово
1: в городском строительстве.
2: Недоскреб.
3: Недоскреб.
2: Небоскреб, которому не хватает всего нескольких этажей, чтобы носить высокое звание небоскреба.
4: Смотри также небоскребыш.
3: Небоскребыш.
4: Маленькое, но быстро подрастающее высотное здание. Небоскребыш.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипльдук.
1: Сотрудники главного по центральному задержали 37-летнего по подозрению. Как сообщает служба, этот гражданин выступал в мае. В ходе удалось установить и задержать. Им оказался житель, напоминает агентство.
2: Сотрудники, расследующие о необоснованном ПРИ, вполне могут, считает Юрий. В понедельник стало, что следователи возбудили по выделенных на. В частности, в период с по трижды производилось одних и тех же по второй очереди. «Я не могу, что имею тех, которые там были», сказал собеседник. А он заявил, что его направлено исключительно на удовлетворение, пишет газета.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

0: Отгремели последние аккорды эпического музыкального полотна, посвященного 25-й годовщине выхода в свет первого издания цитатника статей Мао Цзэдуна.
1: А сейчас под следующий трек. Попытайтесь разобраться, как использовать рейс-федер из старой дедушкины

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Вас беспокоит веб-радио Чипльдук. Вы в прямом эфире.
3: Да. Одну секундочку.
2: Так, куда мы попали?
4: Алло.
2: Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Вас беспокоит веб-радио Чипльдук. Прямой эфир. Программа «По нашим заявкам».
5: Так. Андрей и Кирилл у микрофона.
2: А в какую страну мы попали? Потому что вот в вашей заявке много цифр, какой-то код. Это куда мы попали?
4: Вы попали в Грецию.
2: Ага.
5: Так.
4: В Грецию случайно попали в дом, где есть русскоговорящие.
2: Русскопоющие?
4: И русскопоющие. Вот,
5: вот ну, так тогда...
4: случайно. Бывает совпадение. Вы знаете, я ради Чипльдук недавно в Афинах.
2: Поймали,
4: в машине. Да, и смотрели, слушали.
2: Вам нравится наше радио?
4: Понравилось, да. Вот
5: по нашим заявкам передача.
2: Вам а у вас там нет музыкального инструмента какого-нибудь?
4: Да? Знаете, вот инструмента нет. Но я сам музыкант.
2: Так.
5: Так.
4: Поэтому давайте.
5: Ну, у нас сегодня буква Z. И,
4: Z?
5: Да, на эту букву.
2: Любая музыка.
5: Любая музыка, будь то Зизи Топ или Зыкина.
2: The Beatles.
5: Да.
4: Буква Z, буква Z. А вы что хотите, песни, миманс? Я могу миманс изобразить.
5: Ну, миманс мы и сами можем.
4: Ну, хороший миманс, греческий, солнечный.
5: На Z?
4: На Z, да.
5: Давайте.
2: Зиртаки?
4: Можно зиртаки, могу зебру изобразить.
5: Поющую.
2: А если вы музыкант, вы на каком инструменте? На гобое, на...
5: Фаготе.
4: Мы на роялях в основном.
2: А нет возможности вдарить по роялю сейчас?
4: Да вот здесь нет клавиш, я бы вдарил. Но клавиш нет совсем.
2: Из раскрытых окон не доносятся какие-то звуки народной
4: музыки? А, знаете, в Греции сиеста, поэтому сейчас все спят.
5: Может, тогда колыбельную на Z?
4: Колыбельную на Z?
5: Ну, какую-то мягкую.
4: Мягонькую колыбельную, надо подумать. Вот это вот.

0: Ла-ла-ла. Это композитор Звелидова. Есть такой.
1: Напоминаю для слушателей радио Чапультук, что из Греции, из какого города?
0: Остров, я не знаю по-русски, по-моему, Эбия.
1: С острова Эбия звучала колыбельная, начинающаяся на букву «З», «Спи, моя Светлана», от музыканта. Как вас зовут?
0: Меня?
2: Да.
0: Петров. Петров Сергей.
1: Сергей
2: Петров.
0: Сергей Петров от композитора Звелидова.
1: Звелидова.
2: Ну что, я думаю, мы с Андреем получили satisfaction.
1: Satisfaction.
0: Вы знаете, вы можете мой телефон запомнить.
2: Хорошо.
0: И когда хотите, звоните.
2: Звоните. До свидания.
0: Я по вашим заявкам постараюсь, может, в следующий раз. Вот, кстати, с понедельника... Я буду находиться уже в Афинах, и там есть пианино, смогу сыграть.
1: Сыграть. Хорошо, но только надо будет уже на букву «Ж».
0: На «Ж»?
1: Да.
0: Хорошо.
1: Ждите звонка.
0: Спасибо. Звоните.
1: До свидания.
0: Удачи вам, всего доброго.
1: Спасибо.
2: Пока.

0: прозвучала индийская народная мелодия «Как над Гангом лиана свисала».
1: Дружба народов на радио Чипыльдюк.

launch to sea before the storm. They don't just go from A to B.

knows what you may want, and it's grand.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

Музыкальный трек, который сейчас будет в эфире радио Чипыльдук, особенно хорошо прозвучал бы в пустом трубопроводе диаметром более 2 метров и длиной не менее 450 километров. Хочется пожелать музыкантам найти такую возможность как можно скорее.

0: Просим минуточку вашего внимания для короткой информации. Пожалуйста.
1: Александр Семенович Пушкин. Михаил Артурович Лермонтов. Лев Никанорович Толстой. Николай Феликсович Гоголь. Фёдор Ашотович Достоевский. Владимир Иванович Маяковский. Сергей Муслимович Есенин. Филипп Леонидович Сталин. Феликс Эдмундович Лещенко. Лев Валерьянович Троцкий. Антон Павлович Смехов. Вениамин Расулович Гамзатов. Расул Иванович Газманов. Родион Михайлович Салтыков-Щедрин. Петр Олегович Петров-Водкин. Алла Емельяновна Пугачева. Емельян Степанович Разин-Шатуновский. Филипп Бедросович Коллинз. Лавр Мартиросович Шнитке. Дмитрий Анатольевич Шостакович. И Владимир Владимирович Ленин.
0: Мы передавали список знаменитых российских однофамильцев, известных российских писателей, музыкантов, звезд эстрады, политических деятелей по результатам последней переписи населения Российской Федерации. Продолжение следует.

0: Как показывает статистика, благодаря усилиям ученых-биологов,
1: медиков и фармацевтов,
0: продолжительность жизни человека непрерывно увеличивается. Однако,
1: процент смертельных исходов снизить пока почему-то не удается.
0: Задумайся!

0: Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.
1: Неги, seu amor, o seu carinho. Diga que você já me esqueceu. Pise machucando com jeitinho.

good.

0: Радио Чиппельдук неусыпно имплементирует различные инновации в области информационных технологий, в частности, в сфере подачи новостей для разных целевых групп наших пользователей. Покрытие сигнала глобального веб-радио Чиппельдук достигает разных стран и регионов, в некоторых из которых принято читать текст справа налево. Для этих категорий наших юзеров на радио Чиппельдук разработан специальный новостной формат. Предлагаем его вашему вниманию.
1: Реверс Ньюс на радио Чиппельдук.
2: Обратно новости.
3: Раб Амаба и Нужникам Элизибен. Сымер пейкам атопен. Эйлых натниль. Ты прихнёбся в нежар тайн. Напи, дек супрбумаба тойли. Жухан быть вратанность. А сеон или энеревюк не вдав хазов цредиль. В эбяч натниль хохняб. Матно свяжла дробить моргать фацта. В отнаже мере в снинях глюбу псиря, хям и бяках лывиз отшинь, а снярами снинях с-с-снацинь. Быть мама снов инь, нелев запить трапынь, жди лица щить кафно лидерба, а снышет на две сосаны не жар с-с-эмитархамынь.
0: Остальные наши слушатели в других странах и регионах также могут самостоятельно ознакомиться с этим выпуском новостей, записав его и воспроизведя в обратном направлении.

поклонникам старшего из братьев Коэнов посвящен следующий трек. А, кстати, предыдущая композиция прозвучала для любителей творчества среднего из братьев Гримм.

политик напоминает мне человека, который убил отца и мать. А затем, когда ему выносят приговор, просит его пощадить на том основании, что он сирота. Авраам Линкольн.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
3: Так, попробуем дозвониться Лиручи, которая написала такое письмо.
4: Да.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: А нам бы Леру, Лируча которая.
4: Кого?
3: Лера, Лера.
5: Леру! Нам Леру!
4: Ванчик, у меня Леры нету!
5: Нету Леры!
3: А это не Петручи случайно?
4: Нет, это не Петручи.
5: Как же так? Жаль. А где Петручи?
4: Погиб, наверное.
5: Погиб!
3: А мы в Петрозаводск попали-то или нет?
4: Нет.
5: Как нет? Вы проверьте! Проверьте Петрозаводск! Чего? Проверьте! А какой же ты город?
3: Ошиблись, да. Ну ладно, ну вообще, это вам звонят с радио, есть интернет-радио такое. Радио называется, странное название такое, Чипыльдук. И вы в прямом эфире сейчас.
4: На Чипыльдук.
3: Чипыльдук, вот именно. А в каком же мы город-то попали?
5: Понравилось.
4: Ну ладно, давай кончим базарик.
3: Ну а какой город-то хоть по секрету?
4: Костомукша.
3: О, никогда еще не разговаривали. Ну, хоть нашим слушателям пожелайте хорошего выходных и настроения.
4: Ну, мужики, наливайте, и чтобы у вас было хорошее выходное настроение.
3: Отлично.
4: И лето найдите.
3: Это была Костомукша на радио Чипыльдук. Всего вам хорошего.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
0: Это Наталья.
3: Наталья.
0: Она конячка и жительница Коми. Вот мы сейчас это узнаем.
3: А что за город?
0: Сыктывкар.
3: А, Сыктывкар. По-моему, оттуда Раиса Сметанина. Могу ошибаться. Ты знаешь, Раиса
0: Сметанина? Тоже мы сейчас узнаем.
3: Если я ошибся, это будет позорно. Я не хочу афишировать это. Это только между нами и между всеми
0: между
3: остальными.
0: Между нами, между 27 тысячами только, слушателей
3: это, если
0: в
3: я, если Раиса Сметанина не из Сыктывкара, лучше такое комячки не говорить.
0: Так, Наталья у нас должна сейчас появиться. Ну-ка.
3: Вот
0: Наташа.
4: Да.
0: А что делаете сейчас вы?
4: А это кто?
0: А это Чипыльдук.
4: Кто?
0: Чипыльдук, радио Чипыльдук.
4: О, здравствуйте.
0: Здравствуйте. А вы как-то удивились, может, это и не вы просили, чтобы мы вам позвонили?
4: Конечно, я просила.
0: Вы просили, но да, ну относительно недавно это было, всего 4 года назад прислали заявочку, вот
3: давайте,
0: дошла очередь.
3: Да, прощаться будем, давайте, поскольку у нас еще много респондентов, просто вы просили, мы все сделали.
4: А все отлично.
3: Да, ну давайте все.
0: Нет, ну-ка, поговорить.
3: А что поговорить?
0: У нас в Коми, мало в Коми у нас.
3: В Коми у нас,
0: кстати,
3: слава
0: мы хотели
3: тебе,
0: спросить,
3: Господи, никого...
0: как называется, как обращаться, нет, как пишется жительница, вот гражданка Коми, это как вот комячка или комивояжерка?
4: Да, так.
3: Комячка.
0: Комячка, да?
4: Да.
0: Нет, серьезно вот такой термин?
4: Серьезно.
3: То есть можно вам сказать: здрасте, комячка наша родная?
4: Нет, не надо.
3: Не надо, вот, но не надо. Можно, но нельзя.
0: Ну, фамилия у вас на Ко, но не Коми, а вот кончается...
3: Да.
0: Енко. Надо добавлять, видимо, Коми.
3: Коми. Нет, надо добавить Ре.
0: Трофименко Ми, например, да?
3: Ми. Хорошая нота «ми». Скажите, а вот тут так мы сейчас с Андреем посоветовались, посмотрели на разные наши, в общем, короче, как-то там Новый год рядом получается. И хотели узнать...
0: будет, то ли был уже.
3: Нет, вроде будет. Через несколько дней. И хотели просто узнать, во-первых, наверное, надо что-то сказать доброе, там поздравить какие-то слова. Ну, мы это, считайте, уже сказали.
0: Это проскочили.
3: Да, это проскочили. А чего у вас, вот как вы будете встречать же его как-то нужно? Иначе, если его не встретить, что он же это и куда-то свернет... Да.
4: Как вот. Его встречать Новый год?
0: Да.
3: Да.
4: Я поеду отдыхать в город Екатеринбург родственникам. Буду там на концерте. Группа Fool's Garden.
3: Какая группа? Какой-то Garden?
0: Garden?
4: Fool's Garden. Lemon Tree, у них очень известная песня.
3: Lemon Tree. Но мы-то с тобой это старики. Мы же, я знаю только этот...
0: Я еще и не очень раз слышал.
3: Я знаю, где Крис Корнелл пел, там один был Soundgarden, а это какой-то другой Garden.
0: Да, Soundgarden. Да,
3: Soundgarden был. А еще как? Ну ладно. Это не выдавай лоходрома-то. Все. Скажите, пожалуйста, значит, у нас будет концерт в Екатеринбурге, и там вы будете, соответственно, представлять Коми СССР.
4: Как его
3: представлять?
4: У нас есть свой язык, поздоровайся как-нибудь.
0: А с нами поздоровайтесь на своем языке?
4: Веселая.
0: Вот. Понял?
3: Как, веселая, что ли? Что, я не понял. А ты понял?
0: Ну, какое-то вот выражение.
3: Понял.
0: Такое, да.
3: Как давно с радио Чипыльдук, и есть ли у вас к нам претензии?
4: К радио Чипыльдук претензия... Ну, в общем-то, все мне очень нравится музыка. Все подборки очень хорошие. Возможно, мне очень удобно пользоваться сайтом иногда.
3: Неудобно пользоваться? Ну, это нормально. Хорошо, потому что музыка может только хуже стать. А с сайтом...
0: Штуки можно и не изготавливать, я понял. Сколько мы сейчас наэкономим
3: средств. Ну, вы на сайт почаще заходите. Там же какая система? Чем чаще заходишь, тем все понятнее и понятнее.
4: Ну, хорошо. Спасибо.
3: Хорошо. Ну, как трогательно. Ну, вам здоровья. Здоровья. Чтобы концерт прошел хорошо, звук был хороший.
0: А скажите, на языке Коми Чипыльдук что-то означает или нет?
4: Думаю, что нет, я сама не разговариваю по
0: Коми совсем, только поздороваться могу. Ну вот нам прислали, но мы, собственно, это и знали, что вот на каких-то наречиях где-то в Мордовии вот чипль, он что-то такое означает, а может быть, даже и не очень приемлемое. Вот. Мы думали, может быть, и в Коми это тоже что-то означает. Я знаю, что чипель на одном из наречий означает юг или южный. Ну ладно, это вам домашнее задание на каникулы. Вот. Екатеринбургу привет.
3: До свидания.
0: Пока.
4: До свидания.

закончился час музыки для любителей ноты до. Наш эфир продолжит композиция для коллективного тушения горящей уличной урны шипучими напитками.

Картинка. Купил автомобиль с кожаным салоном. Натер кожу бальзамом «Звездочка» и быстро продал вьетнамцам.

0: Дорогие друзья, мы прерываем наше вещание для экстренного сообщения нашего специального корреспондента Антона Шубникова. Антон, вы меня слышите? Вы на связи?
1: Да, я вас слышу, Игорь.
0: Антон, объясните, пожалуйста, где вы находитесь и что случилось? У нас прошла бегущая строка на компьютере экстренное сообщение. Что произошло?
1: Да, Игорь, но об этом немножко позже. Сначала, где я нахожусь? Я нахожусь в очень неизвестном месте на стрелке Москва-Рекорд у памятника Петру Первому, который стоит рядом с фабрикой «Красный Октябрь».
0: Наверное, у вас там вкусно пахнет сладким.
1: Нет, Игорь, сейчас здесь, похоже, больше пахнет жареным.
0: В каком смысле жареным, Антон?
1: Видите ли, Игорь, дело в том, что здесь сложилась очень необычная ситуация. Буквально полчаса назад здесь собралась небольшая группа людей очень странного вида и почему-то с ломами, баграми и пилами-болгарками. И несколько минут назад случилась еще более странная вещь. Они приняли штурмовать фигуру бронзового исполина.
0: В каком смысле штурмовать?
1: В прямом, Игорь. Вот часть из них, я вижу, что-то делает у подножия монумента. А остальные с большой скоростью, как заправские альпинисты, карабкаются по направлению к голове Петра Алексеевича и при этом разрушая все на своем пути.
0: А что это за люди, Антон?
1: Видите ли, Игорь, как мне удалось только что выяснить, они позиционируют себя как луддиты России.
0: Как? Луддиты?
1: Да-да, вы не ошиблись, Игорь. Именно луддиты. Это по названию английских кустарей-ремесленников, которые в свое время разрушали всевозможные станки и механизмы на мануфактурах, оставлявших их без работы, и тем самым препятствовали техническому прогрессу.
0: Очень интересно. И какие же требования выдвигают наши луддиты?
1: Наши луддиты России, в отличие от своих английских собратьев, пытаются воспрепятствовать художественному регрессу.
0: Чему? Чему?
1: Регрессу. Разрушая различные сооружения, уродующие, на их взгляд, облик нашего города.
0: Очень, очень интересная информация.
1: Простите, Игорь, похоже, акция близится к своей кульминации. Кажется, лудороссы своими пилоразделочными действиями ослабили сечение швеллеров, крепление памятнику к фундаменту. И гигантская статуя начала медленно накреняться. Грандиозное зрелище, Игорь, послушайте, я умолкаю.

0: Антон, вы еще на связи? Вас не накрыло волной?
1: Игорь, у меня просто нет слов. Это было просто потрясающе. Могу только добавить, что сейчас здесь, на месте бывшего расположения памятника Петру Первому, уже начался митинг активистов движения за восстановление этого замечательного памятника. Они заявляют, что буквально через полтора часа это монументальное украшение столицы будет снова стоять на месте. На этом пока все. С вами был Антон Шубников, специально для радио «Чипльдук».
0: Ну что же, дорогие друзья, мы будем следить за дальнейшим ходом развития событий. Оставайтесь с нами.

0: с вами. Все еще хочется смеяться и шутить.
1: Uno, dos, tres, cuatro.

0: безжалостно отрывать башку всякому, кто порочит высокое звание гуманиста.
1: Радио Чип и Дук. Великая гуманистическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: На радио Чипыльдук новости не стареют.
1: Новостью дня у радио Чипыльдук.
2: Новостями днюк сейчас была проведет диктору Кире Каневским. На эфир радио Чипыльдука для вам.
3: Бюджет у России потеряет от 40 до 150 миллиардами рубль. Это произойти из-за тем, что начнутся недопоступания таможенными пошлинах. Верхнему уровню инфляции 6,1%. Тем не менее, доходами бюджету в течение ближайшего 3 лет составлять будут 0,7%. Спортом. У «Спартака» и ЦСКА осталось 2 дня для внесения изменений в списками игроку, заявлен для участия в Кубок УЕФА. Клубам, играющих в этом турнир, имеет правами зарегистрировать максимум по 3 новых футболистах. При этом, в соответствии с регламентом кубками УЕФА, общее число игроки, включенных в списков А, не можем быть больших 25, информируем корреспондентов «Спортами и Экспрессу» Александром Ребровыми.
2: Вы прослушали выпуск новостей при радио про Чипыльдук на Кире Каневского. Нашему эфиром продолжать мелодия музыкального плейлистом.

0: униформистом цирка в красивых малиновых ливреях с золотыми эполетами посвящалась музыкальная фантазия, которую мы с вами только что с удовольствием прослушали.
1: Наш эфир продолжит песня, призывающая к отмене левостороннего движения на Ямайке, в Намибии и в Лиссабонском метрополитене.

house.

0: Шпильдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс! Ауч!
2: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

Этот фильм был так плох, что пришлось полностью его переснять, прежде чем положить на полку. Кинг Видер, американский кинорежиссер. 2, 3.

0: «Шоу-биз-ревью» на радио «Чипльдук».
1: Привет, это «Шоу-биз-ревью» и с вами я, Эндрю Кей Галыгин. На этой неделе весь ароматный мир подиумов парфюма и гламура взбудоражило известие, что рыжеволосая Пегги Уэйр, новое лицо косметики «Лаваш», усыновившая месяц назад 8-месячного пакистанского малыша из бедной семьи, отозвала свой иск на сумму $24 миллиона против Эба Финхорна, похоже, после неудачи в «Glamour 5», окончательно порвавшего с Кеном Эпплтоном, рулящим последнее время с Ринго Гэзми в «Kings of Scream», несмотря на напряги с Володей Карински, мужем и продюсером новомодного секс-символа Джоли Паулины Рене и даже положившего глаз на Жизель Бюнхен. Похоже, Эбу Финхорну нравится отсиживаться в уютном шале на Мейсон-Айленд, делая холостяцкие вылазки на пару с Микки Рурком на Стрип-Дорс-Парк-Авеню и опустошительные набеги в павильоны студии Dream Street Shots, отнимая у продюсеров сериалов «Котики на крыше» и «Это не ты, дочка» шанс на спасение от своей харизмы. И верно, обаяшка Эбби еще ни разу не уходил с LH Globe без контракта на дюжину-другую миллионов зеленых. В свою очередь, Ромеро Чандлер, владелец LH Globe, регулярно эпатирующий почтенную публику элитного скайп-клаба, где любит засветиться даже сам Уэйн Шапиро с Ритой Хаски, своими выходками в стиле старого фрика Джерри Демола и подаривший Рики Доджу из Рубая Рэп шубу от Наки Мискони, потянувшую на аукционе Бависта на все 200 тысяч с гаком, давно спелся в прямом и переносном смысле со сладкоголосым солистом Уинглс Бра, которого он поцеловал в губы на церемонии награждения, хоть и за кулисами, но под вспышки папарацци, перепутав его в потьмах, как он утверждает, с самой Лайзой Мэнди Помпело. Как будто это что-то меняет. Правда, мужики? Это был «Шоу-биз-ревью» с Эндрю Кей Галыгиным. Увидимся! Или, как говорят во Флориде на 9-й парковой, «See you later, alligator».

Вы прослушали песню для погонщиков-верблюдов в районе левого притока верхнего течения Нила «Бахр-эль-Газаль». А сейчас прозвучит песня для повышения надоев молока от коров ахалтекинской породы.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда меня спрашивают, что такое любовь, я обычно призадумываюсь, потом захожу к собеседнику за спину и резко выкручиваю ему руки. Кто тут теперь задает вопросы?
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: Браво!
1: Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: Зачем вообще нужна такая музыка, можете спросить вы. И мы радостно ответим вам.
1: Конечно же, для ритмичного чихания под нее в период обострения аллергического ринита во время цветения сорных полевых трав.
0: Попробуйте, вам понравится.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Страничка поэзии на радио Чиплетук.
1: Ты ворвался в жизнь мою нежданно, изменил мою реальность.
2: Мысли мерцают, на сердце вспышки и любовь без передышки.
1: Все начиналось, как невинный флирт.
2: А теперь пуст без тебя, мой мир.
1: Ты волшебный, ты с другой планеты.
2: А ты из моей мечты.
1: О, боже, какой мужчина. Я хочу от тебя сына.
2: А я хочу от тебя дочку. И точка,
1: и точка. Не хватит всех на свете нежных слов, чтобы описать мою любовь.
2: И по ночам не плакать по мелочам? Ты как время лечишь мою печаль. Знаю я, любовь моя взаимна.
1: Женщина прекрасна, когда любима. Ты волшебный.
2: А ты с другой планеты.
1: А ты из моей мечты.
2: О боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына.
1: А я хочу от тебя дочку.
2: И точка?
1: И точка.
2: Ты Джонни Депп.
1: И Брэд Питт.
2: В одном флаконе.
1: В одном флаконе.
2: Ты как самый лучший, ты записан в телефоне.
1: А ты волшебный, ты с другой планеты.
2: А я на все вопросы к тебе нашла ответы.
1: И все вместе.
2: О боже, какой мужчина!
1: Я хочу от тебя сына.
2: И я хочу от тебя дочку. И точка?
1: И точка.

0: Дорогие слушатели и зрители сайта «Радио Чапльдук», к сожалению, в кинофильмах, которые мы смотрим, актеры зарубежного кино обычно уверенно разговаривают на незнакомом им русском языке голосами совершенно посторонних людей или закрыты дублирующим текстом. «Радио Чапльдук» с удовольствием возвращает вам голоса любимых актеров и режиссеров звезд мирового кино.
1: Джеральдин Чаплин на радио Чапльдук.
2: I love Switzerland because I've lived here. My father was thrown out of the United States, and then we moved to Switzerland. So I was 8 years old, and I went to school. All my schooling was in Switzerland, and then I left it. I broke away from Switzerland. I thought it was the most boring place in the world. And then, as I grew older, the terminology changed. Now I find it quiet. It used to be boring, now it's quiet. So, and I love it.
1: Джеральдин Чаплин на радио Чапльдук.

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: Говорит радио Чипльдук. Внимание! В связи с перманентным мировым экономическим кризисом, всеобщей экономией ресурсов и сокращением штатов, радио Чипльдук периодически работает в автоматизированном режиме. В настоящий момент в студии никого нет, рабочий персонал абсолютно отсутствует, музыкальный плейлист воспроизводит компьютер, а новости читают специальные аудиороботы. Так, ближайший выпуск новостей вам представят наши любимые ньюз-роботы Маша и Иван. Сегодня они работают с легким каталонским акцентом. Заранее благодарим за понимание. Спасибо.
2: Робот-ньюз
3: на радио Чипльдук.
4: Робот-ньюз.
5: Здравствуйте. В эфире новости на радио Чипльдук. У микрофона в студии я, Маша Парамонова.
6: И я, Иван Кукушкин.
5: Президент США Барак Обама поздравил Россию с будущим вступлением в ЕС, обещал поработать с Конгрессом, что ведущий отмен поправки к закону Веника.
6: Космические спутники начали следить за буграми, брусийские заповедника. Спутниковые снимки помогают изучать влияние деятельности речного бупра на экосистеме, услову украния миг, природне, территории. В результате классификации снимков была проведена оценка запасов доступной для бупра древесной растительности, а также определение места пригодные для засоления попром. Продолжаем новости. Un микрофон Маша Парамонова.
5: За гран паспорта сопечат камни пальцев появиача просиусет бетизиакси двенадцатом годуу. При оформлении за гран паспорта увладел сабудут сканировать сопечат кидву указателин пальцев. После того они будут записывать сапчип. Затем отпечат кибудут уничтожат, они не будут поступать никакие базы данные.
6: И у погодия. В Сибири, в Якутии, наступили 50 градусные морозы. В субботу, в Владивостоке, возможен наболистчой снег. А у берегов Норвегии, зафиксирована рекордная высота морских волн.
5: На сегодня это все новости. С вами в студии была я, Маша Парамонова. И со мной, Иван Кукушкин. Увидимся. До новых встреч. До скорого.
4: Робот-ньюз.
3: Робот-ньюз. На радио Чипльдук.
4: Робот-ньюз.

Друзья, только что прозвучал предыдущий трек. Ну, а сейчас в эфире следующая композиция.

0: Chipotle.
1: Chipotle. Chipotle. Chipotle. Chipotle.
2: Радио, радио.
0: Chipotle. Chipotle.
3: Я тут смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
0: Чипальдук.
2: Радио Чипальдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипальдук.
4: Инфу-тайк-бах.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Алло.
3: Неужели это Ромик?
2: Да.
3: Очень приятно услышать вас в прямом эфире на радио Чипльдук.
2: Ого.
3: Ого.
2: Ничего себе.
3: Сколько воды утекло, да, как заявочка была оставлена. Ну и что вы делали эти годы без нас?
2: Ну как что? Как обычно, как и все.
3: Слушали Чипльдук.
2: Вот, ходил на работу.
3: Ходил на работу. Вот что за сирена там? Вот что это проехало?
2: Женился.
3: Ага, женился Ромик. И теперь всей кавалькадой с гостями по городу разъезжаете. Понятно.
4: Удачно?
2: Ну как, удачно, конечно. Как же неудачно?
4: Иногда сразу понятно, что... А иногда и не сразу.
2: Ну, я настроен был позитивно, поэтому у меня все хорошо.
4: Вот это абсолютно правильно.
3: Но у вас, вы же где-то на натуре сейчас, на улице. Вот что еще можем услышать из такого, так сказать, саунда уличного? Что-то такое пошуршать, погреметь, нажать на клаксон.
4: А где вы находитесь сейчас?
2: О, я возле третьего транспортного кольца нахожусь.
3: В Москве, значит.
4: Ну да,
3: три. Я думаю, в Нижнем Тагиле нет третьего транспортного кольца.
2: Ну, сейчас можно найти вот такой... Местечко такое поукромнее, потише. Вернуть, например, отсюда куда-нибудь.
4: Но лучше погромче найдите.
2: Попробовать что-нибудь услышать.
3: Так.
4: Давайте послушаем слякоть. Сейчас в Москве слякоть вовсю. Снег прошел.
3: Чавканье обуви по вот этой слякоти.
4: Хочется слякоть. Есть возможность у нас?
3: Вы можете нам послякоть немножко?
2: Поставить слякоть?
4: Да, какую-нибудь качественную
3: услышать,
4: слякоть.
3: Как выпавший вот снег неожиданно на нашу голову, превращающийся в такую кашеобразное вещество, как он вот под подошвами звуки какие издает?
2: Да, сейчас мы это устроим.
3: Организуем.
2: Да. Так, вы готовы?
3: Готовы.
4: Да.
2: Получилось?
3: Что-то слегка было, конечно, да. Мы пытались вот нашим слушателям в других часовых поясах и климатических зонах передать таким образом погоду через звук. Вот как... Не только поскрипывание снежка под валенками, но и вот такие звуки, к сожалению, отдаленно доносившиеся в Москве, можно услышать. Весна, понимаете ли, так вот у нас...
2: Да, весна красна.
3: Проходит. Ну что еще от вас мы можем интересного получить взамен прослушивания музыки?
2: Ну, тут вот есть, значит, что это у нас? Какие-то ворота, они, скажем, закрыты.
3: Поскрипеть воротами, да? Постучать в ворота.
2: Они такие ажурные, красивые. Но мы сейчас можно попробовать постучать по машине. Конечно, можно потом хлопотать по голове.
4: Почему? Потом будет сигнализация. Мы послушаем, какая сигнализация, и узнаем, какой фирмы. А вы будете бежать в этот момент. И заодно будет очень слякать, чавкать будете. Комплексное ощущение сейчас. Прям будет куплет с припевом.
3: И это будет продолжение рубрики «Люди редких профессий». Чавкальщик-стучальщик. Проверяльщик сигнализации.
2: Давайте попробуем чавкальщик-стучальщик. Сейчас, я уже почавкал, давайте постучим.
4: Почему стучать будем?
2: Так, это у нас Audi A4.
4: Ну, это может встать...
3: Такого у нас не было. Это новый формат.
2: Ну да, давайте. Я пробую.
3: Так.
4: Нет, мне понравилось.
3: Но сигнализации нет.
4: Сигнализации нет.
3: Если мы сейчас еще назовем точное расположение машины и ее номер, скажем, что сигнализации нет.
4: Проверили.
3: Друзья.
4: Этот звук мы засэмплируем, наверное. Будет у нас, может, в эфире иногда звучать. Вот так. А А4, это мы почему ударили? По капоту вот так это было?
2: Ближе к багажнику.
4: Ближе к багажнику.
3: Понятно. Ну, ладно.
4: Ну, как говорил броневой, это от души.
3: Ромик, вам спасибо большое, что вы помогли заполнить вот так содержательно, весело, беззаботно в нашей жизни, исполненной всяких таких забот, какой-то информации, какого-то негатива. Мы так весело, бездумно, по-чапельдугски пообщались.
4: За исключением владельца А4 с продавленным багажником, все довольны, мне кажется.
3: Все довольны, все вот от слушателей, судя по кривой посещаемости сейчас, просто у нас всплеск. Вот, все переключились с каналов информационных на Чапельдуг. Вот такой наш вклад.
4: Большое спасибо.
2: Вам тоже огромное спасибо за легкое отвлечение от насущных забот.
3: Но только это был эксклюзив от Ромика. Остальные не пытайтесь повторить самостоятельно. Ну, спасибо.
4: Ну, счастливо.
3: Счастливо.
4: Все обошлось. Счастливо.
2: Спасибо. До свидания.
3: Удачи.

0: Истории за кадром.
1: Как-то раз американский режиссер Джон Рич, работая на натуре, снимал одну и ту же сцену несколько раз подряд. В перерыве на 7-м или 8-м дубле он заметил богато одетую даму в шикарном автомобиле, остановившуюся неподалеку и с любопытством наблюдавшую за происходящим. «Зачем вы снимаете одно и то же такое количество раз?» – поинтересовалась она. «Мадам», – устало вздохнув, ответил режиссер. «Да вы хоть представляете, сколько у нас в стране

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Так, а вот сейчас-то мы как раз звоним Лере, Леруче, который со своим мужем Петручей. Добрый день, добрый день, Леруча.
4: Это Ребзя.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Мы звоним очень быстро и шустро.
4: Какие ноты-то вы берете так вот с кондачка сразу?
5: Слушайте, подожди, сейчас я мне надо спрятаться в какое-нибудь ровное место, чтобы хотя бы слышать, что вы мне говорите.
3: Да.
5: Так.
3: Причитание ваше восторженное.
4: Мы сейчас зачитаем ваше письмо сначала для всех наших слушателей.
3: Да, вот письмо, чтобы поняли, кто нам написал. Ребзики, дорогие. Разве вы могли не перезвонить, вот когда кто обращается? Ребзики, дорогие, позвоните мне, пожалуйста. Мы с супружником Очепыль Дучина уже не первый год вами. Еще многих дружочков подсадили на наше вещание. Вот, и давайте уже разговаривать разговоры, что мы и делаем. И повод нашелся особенный. Значит, 25 июня отмечает Петручин день. Мы-то подумали, честно, вот здесь, на Чепельдуке, что это маленький какой-то Петруча есть, у которого день рождения.
5: Маленький, детский Петруча, да-да-да.
3: Детский Петруча. А вроде поняли, что это и муж вроде ваш Петруча.
5: Конечно, он на самом деле взрослый, самый лучший Петруча вообще на свете.
3: Ну он же и маленький.
5: Ребята, вы такие молодцы. Нет, на самом деле Петруча, дай бог каждому, знаете. Он красавец, он высокий, он статный, он такой чудесный. Он сейчас стоит рядом со мной. У него такая чудесная полосато-клетчатая рубашка, такая, знаете, с желтым, и с зеленым, и с голубым. И он самый красивый вообще Петруча в мире.
3: У нас просто прям телевидение на радио Чепельдук. Прям как живую увидели его. Поскольку мы будем потом повторять этот звонок, то мы как бы вроде бы до поздравляем, но вроде бы и после.
5: Конечно. Пусть Петруча, скажу я вам по секрету большому, 35 лет уже.
3: Какой Петруча? А нам 5, вот Чепельдуку всего.
5: Сколько лет Чепельдуку?
3: Чепельдуку 5. Пятерочка нам. Ну давайте рассказывайте что-нибудь нам. Спойте нам. Или поставьте музыку, вот какая у вас там сейчас в душе.
5: Я даже ждала вот вашего звонка сегодня с утра. Так. Я даже тренировалась, я даже распевалась. Я хотела какую-то песню спеть.
3: Давайте, еще не поздно.
5: Еще не поздно.
3: В Петрозаводске же еще не ночь, правильно?
5: Ой, Петрозаводске вообще чудесный, солнечный вечер, сегодня теплый. Вот Петруча уже ставит какой-то музыклайзер.
3: Так, а пока он ставит, я хочу спросить, вот Костомукша, есть такой город, он далеко?
5: Костомукша есть такой город, он в 350 километрах находится от Петрозаводска.
3: Ага, понятно.
5: А Петрозаводск — это столица Республики Карелия. Вот,
3: ага, так, отлично.
5: Тут мы живем.
3: Все, понял.
4: А еще что-то можно по географии? Я хотел по географии спросить, просто так сейчас было хорошо. Петрозаводск.
3: А там уже музон пошел.
4: Да, музон пошел.
3: Что поставили там? Мы
5: да,
3: еще даже не успели заказать,
5: пошел.
3: А уже музыка идет.
5: Ребзики, так что разговаривать или музон слушать?
4: Музон слушать? Что за музон? Немного послушаем, а потом еще побазарим.
5: Ну давайте, какой-то джаз-гангстер получается. Валюм номер 4, по-моему, если не ошибаюсь.
4: Хорошо, валюм
3: номер 4. Мы хотели третий, ну ладно. 4 дух, поэтому
4: 4 валюм.
5: Немецкий группа Петруча говорит, рассказывает. У них коллекшн какой-то чудесный.
4: Коллекшн? Сборник?
3: Ага. Пахнуло на нас вот петрозаводским.
4: А там же у них солевые, грязевые, вот это, там же очень все у них экологично наглухо.
3: Разве?
4: Конечно, Петрозаводск.
5: Ну, не наглухо, прям скажу вам так, экологично. Но у нас есть, конечно, положительные моменты, безусловно.
4: Воздух.
5: Так, если не, блядь, приезжайте, пожалуйста, к нам в гости, мы вас встретим.
4: А,
5: ну, но недалеко от вокзала, даже ребятки.
4: Ну, вы встретите точно?
5: Конечно, встретим и покажем, и расскажем, что тут, как. И в нужные места даже вас отвезем, ребята.
3: Я еще знаю, у вас там музыкальные фестивали проводятся,
4: да.
3: Крутые.
5: Музыкальные фестивали, у нас проводится воздух, но это как бы немножечко не наш формат. А вообще, вот даже завтра мы пойдем на чудесный какой-то там такой раздей, вообще плей, оркестр.
3: Ой.
5: Ребятки, у нас очень талантливые живут.
3: От вас любовью разит.
4: Разит.
3: За вот сколько километров. Вся, муж любимый в клетчатой рубашке.
4: Красавец.
3: Фестиваль замечательный. Петрович, день рождения. Ребят... Петрозаводск замечательный. Тарелки, летающие НЛО над Петрозаводском,
4: да,
3: висят, наверное,
4: там
3: до сих пор.
4: Да? Нет,
5: тарелки — это тоже не наша тема. Тарелки — это тоже летающие, не наша тема. Наша тема — это дружба, это любовь, это вот счастье, и это
3: чипальдук
5: обязательно.
3: Все, вот здесь вот и точку уже бы поставить. Да?
4: А инопланетяне, значит, не канают.
5: Не-не, инопланетяне — это не про нас, мы космонавты.
3: А мы вообще космическое радио. Мы 12 апреля родились, вы знаете?
5: Вот.
3: Серьезно, да.
5: А я жду, почему вы мне дороги? А это оказывается вот из-за чего. Из-за того, что мы все... Космонавт, знаете, как...
3: Космонавту глаз не выклюет. Сквозь скафандр.
4: Надо в Петрозаводск, конечно, с таким вот драйвом там люди. Там вы такая одна там? У вас такая ячейка, ну, как бы, единственная?
5: Нет, вы знаете, он людей чудесных, хороших, добрых, вот таких...
3: Незамужних подруг таких же, как вы, много, наверное.
5: Конечно, там тут и девочки, тут и мальчики, дружочки такие замечательные. Вообще вот, ну... Ребятки, приезжайте, что я вам рассказываю? Придите и поговорим. Придите и поговорим. Вы все увидите сами.
3: Ну, мы нам будем настраиваться. Сейчас пока за билетами поедем, да. Но будем настраиваться. Ну, ладно. Ну, тогда давайте нам на прощание песенку какую-нибудь. Но это не значит, что мы вам больше не будем звонить. Мы вам будем позванивать, подзаряжаться позитивом. И через нас все слушатели. Вот, напоминаю, это у нас Леруча с Петручей из Петрозаводска.
5: Леруча с Петручей, да.
3: Петрозаводск, видно, в честь вашего мужа и назвали. Его надо назвать Петруча Заводск.
4: Леруча, ну, если вы распевались с самого утра, может быть... Действительно, надо как-то... Может, все-таки надо спеть, а то с утра распевались, а в результате...
3: Да, давайте, акапелла какую-нибудь нам, что-нибудь.
5: Ну, вы знаете, есть чудесная песня, которую я исполняю только в самые торжественные поводы. И сегодня как раз-таки такой вот...
3: Валяйте, валяй.
5: Песня про кенгуру.
3: О, мы этого и ждали как раз.
4: Так.
5: Он меня сегодня не размножил. Я проснулась рано поутру и пошла, вдыхая воздух свежий, посмотреть ручного кенгуру. Мысли так отчетливо ложатся, словно тени листьев поутру. Я хочу кому-нибудь расстаться, как ко мне остался кенгуру. Ну, это все, как бы, маленький такой вариант. Маленький, ребят, правда, я волнуюсь, знаете, не каждый вечер звонит, как чипальдук тебе, и вот так вот, вот знаете, аж вот дышать невозможно, не то что петь. Вот как.
3: Радио Чипальдук, самое дышать позитивное радио. Да. Ну, ладно.
5: Ребятки, ну, спасибо вам большое, спасибо.
3: Спасибо вам, что вы с нами. Вот, несите дальше факел этот, передавайте, как говорится, внимание к Чипульдуку.
4: А мы вас будем теребить.
3: А мы будем от вас заряжаться.
5: Да, ребятки, не забывайте нас. Да, не
3: Все,
5: забывайте.
3: Кенгуру покормить не забудьте сегодня.
5: Чао, давай.
4: И ласкаться там.
3: Ну все.
5: Да, да.
3: Все.
5: Пакет,
3: пока.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: Внимание! Радио Чапельдук продолжает поиск новых новостных и информационных форматов. Сегодняшний выпуск разработан нашим отделом сетевой фауны. Как известно, ученые, зоопсихологи и зоолингвисты высоко оценивают интеллект многих домашних животных и успешно расшифровывают язык дельфинов, высших приматов, пчел и прочих пернатых и млекопитающих. Ну а многие владельцы домашних животных проявляют к своим питомцам такую любовь и внимание, что завещают им свое состояние, регулярно водят их в специальные рестораны для собак и кошек, ателье, магазины и парикмахерские салоны, а в некоторых отелях есть даже свои телеканалы для четвероногих постояльцев. Поэтому сегодня по настоятельным просьбам заботливых хозяев домашних животных на радио Чапельдук представлена специальная инновационная линейка новостей. Animal News на радио Чапельдук.
1: В эфире выпуск новостей. О политике. Репортаж из Брюсселя ведут наши специальные корреспонденты Джульбарс и Кузьма. С экономическими новостями вас ознакомит руководитель фонда «Потребители 21 век», кандидат экономических наук Савелий.

Новости культуры. С нами в студии известный галерист, руководитель хора «Родничок», заслуженный деятель искусств Григорий. Итоги спортивного дня подведет наш спортивный обозреватель, заслуженный рысак России Сивый Мерин Хмурый. Понятно. А сколько было болельщиков на стадионе? Спасибо. Курс валют на сегодня по итогам торгов МКВС и ФДЖ. У микрофона Алена Чернобровцева. И о погоде.

0: Это был центральный информационный выпуск новостей для братьев наших меньших на радио Чебльдук. Всего доброго!
1: Дословный подстрочный перевод этого выпуска новостей вы сможете прочитать в последнем выпуске журнала People and Animals.

Надеемся, прозвучавшая песня помогла вам при лепке миниатюрного бюста натурщика из пластилина. Следующей композиции Никита М. из Темиртау передает веселый музыкальный привет Ольге Никитовне, своей покойной преподавательнице по химии.

0: Чипльдук Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Правильно.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. Эксбиджи Кеймлер. Форева.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Форева. Такой расклад.

Вопрос дня. Неужели... Неужели все? Неужели все, что произошло в мире за последнюю 1000 лет, тоже произошло от обезьяны?

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
3: А с какого момента мы в эфире? Вот сейчас уже в эфире?
4: Нет. Вот мы уже в эфире, откуда вот ты уже знаешь, говоришь. А я уже слышу, я слышу свой голос,
3: потому что... Я не слышу себя.
4: Почему ты не слышишь?
3: А я себя не, вообще не слышу себя.
4: А ты чувствительность...
3: А, вот сейчас вот слышу все. Тебя.
4: Это а радио «Чебальдок», мы в эфире.
3: Уже все, мы в эфире, да?
4: Да, и звоним Диме.
3: Интересно.
4: Ух ты. Ой, какая музыка у Димы. Дима, ну что ж такое-то, а? Ну что у вас играет? Нет, что поставить Чипыльдук на, так сказать, звонок. У вас играет, ну, прям...
3: Не Бонни
4: Эм? Нет, это не Бонни Эм.
5: А я поэтому, собственно говоря, врубаю это радио, чтобы отличиться от того, что играет...
4: Правильно, правильно. Вот и нужно, так. Чтобы было отлично от других, правильно?
3: Это Чипыльдук.
5: К сожалению, просто мобильный оператор, который поддерживает, он не дал мне список мелодий, которые мне хотелось. Там, не дал никаких...
3: Так ты так и не скажешь, что это за группа?
4: А кто мы такие, да?
3: Знаешь, что мы...
4: Меня зовут Кирилл. Кирилл.
3: Меня Игорь.
4: Да.
5: Здравствуйте, Кирилл, да.
3: Мы Чипов, я Игорь.
4: А его Игорь, так что вы...
3: Мне тоже хочется поздороваться.
4: А ваш мозг настроен как?
3: На Чипыльдуктор.
5: Ну, естественно, да, Чипыльдуктор у меня врублен всегда в мозгу, но, к сожалению, он дает сбои. Мой Чипыльдуктор лично, не ваш Чипыльдуктор, а мой.
4: И вот опускаетесь до такого...
5: Покушается, так сказать, на предложение рекламное, типа, подключи мелодию, 2 недели бесплатно, и выбор-то у тебя небольшой, парень, собственно говоря, вот такая проблема.
4: Дим, ну на первый раз прощаем.
3: Да.
5: Спасибо большое.
4: У нас ситуация жесткая, второй раз это услышим.
3: У нас жесткий фейс-контроль.
4: Да,
5: ну,
4: совершенно
5: да,
4: правильно.
5: Да. Ребята, вы меня извините, но так вот получилось.
3: Ну, хорошо. Ладно. Как настроение по весне?
5: Весеннее какое все. Вот сейчас вот просто даже, не поверите, встретился с человеком, которого вижу первый раз в жизни. Он мне предлагает сделать бизнес-проект. Мы с ним зашли в ресторан, хотели посидеть там, значит, обсудить все. Но потом плюнули и вот решили прогуляться. Буквально сейчас вышли, я ему сейчас на пальцах объясняю. Он меня смотрит недоуменно, с кем
3: он разговаривает.
5: А
3: он
5: что, я ему на пальцах объясняю. Не, он не... Я ему объясняю...
4: Я хотел сказать, что он не может слушать Чипыльдук. Потому что глухонемые нас мало слушают.
5: Но
3: они видят сайт хорошо.
4: Да.
3: Дим, вы осторожны, он может быть жуликом.
5: Ну, сейчас вот и выясним это.
3: Сейчас же жуликов развелось в связи с кризисом. Пруд-пруд.
5: Да, конечно, да, да, да.
4: А вы где живете?
5: В Москве где.
4: А, хорошо. Ну это тоска.
3: А где вы сейчас гуляете? С жуликом.
5: Мы сейчас идем от чистых в сторону...
4: Грязных, да.
5: Грязных,
4: знаете, так пошутишь и прям... Всем понравилось. Жулик, слышал?
3: Так, а какой бизнес он вам предлагает, если не секрет?
5: Кинопроизводство.
4: О, ништяк! Мы вписываемся, сценаристы нужны.
3: Дим, сейчас же кинопроизводство остановилось.
4: Да, кстати,
5: то, что... Да нет, на самом деле, потихонечку сейчас все восстанавливается. То есть, не то, что...
4: Ну, типа догмы, знаешь, без бабла.
3: Так он что, хочет...
5: Да. Именно сейчас такие темы, что снимают дешевое кино и...
4: То есть на мобильник?
5: На мобильник, к сожалению, снять-то не очень хорошо. Вот.
3: Дим, а вы на Чипыльдук-то заходите иногда?
5: Так все, не то, что захожу. У меня он все время играет. Я просто обычно работаю там ночью.
3: Так.
5: То есть там пишу там всякие сценарии. Mm-hmm. И, соответственно, ночью, чтобы держаться бодрячком, включаю Чипыльдук.
4: Скажите, да, ну а меня... Жулик, какое впечатление на вас производит сейчас?
5: Хороший,
4: да? То есть кино, когда нам в кино?
3: Хороший Жулик.
4: Когда нам в кино, так сказать, вот ожидать похода? Потому что я мало
5: кино, хожу. Кино ожидать-то можно вообще каждый день. Именно наше кино посмотрим, может быть, к осени.
4: Ну, если нужны сценарии, мы можем, в принципе.
5: Да, вот завсегда, кстати.
3: А вот хорошее название, там, «Чипыльдук возвращается», например.
4: Два.
5: Или,
4: два.
5: Да, «Чипыльдукище».
3: Чипыльдукище,
4: вот это да. Ну, это страшно, это такой Корничуковский, да. Дима, спасибо, пускай этот Чипыльдук у вас там в голове, и пускай Жулик будет приятным нам от него. То есть мы передаем большой привет.
3: Привет, успехов в бизнесе.
4: Чтобы синематограф наш поднялся еще на более высокую.
5: Хорошо, поднимется.
3: А мы будем, как говорят в Ташкенте, from time to time вам звонить.
5: Хорошо.
4: Знаешь, в Ташкенте не так давно прекратили так говорить. Абсолютно точно.
3: Значит, у меня устаревшая информация.
4: Всего вам доброго.
3: Дим, успехов, удачи.
4: Дим, удачи. И смотрите, чтобы в следующий раз музыкальная заявка, которую мы хотели вам адресовать, не была такой, как вы нам предложили.
5: Нет, ребята, сегодня же вот буквально пойду и сменю все.
4: Да, сотрите все это к чертовой матери. Все, до свидания.
5: Хорошо.
3: Все, пока.

schwarz, Rost, braun, tot, rot, Kohl, Raben, schwarz ist Farb.

0: Как живете, чипльдуки?
1: Да, Дим-Тим, помаленьку.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

0: Чипи-дук.
1: Говорит радио Чипальдук.
0: Чипи-дук.

Джентльмен – это человек, который не станет бить женщину, не сняв шляпу. Фред Аллен.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Москва, суббота, 16:22. Переход со станции метрополитена Мичуринский проспект Большой кольцевой линии на Солнцевскую. Талантливый юный исполнитель проходит кастинг шоу «Голос метро».

0: кое-кто мог бы упрекнуть нас в отсутствии песен для работников, обслуживающих дизельные установки. Вы были бы правы, если бы не предыдущий трек, только что понравившийся Антипову ВВ из Салехарда.
1: Зато никому не придет в голову использовать следующую композицию в качестве саундтрека к кукольному детскому ремейку фильма «Последнее танго в Париже».

Чип-льдук. Шо говорите?

annoio, eh? Annoio da morire.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.